0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Уже 18 июля Ламбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, айындар жана мырзалар. Кутмандуу таңыздар менен. Кайрада мына ушундай жандуу үн, учурашуу, амандашуу мунун бардыгы эмнеден кабар берет? Эс алуу күн бүттү, жумуш башталды, иштейли дегенден кабар берет эмесби достор? 7:07, 13 июль жаңы иш жумалыгын баштап коюуга жана сиздердин жаңы иш пландарды ишке ашырууга көмөктөшкөнгө уруксат этип коюңуздар. Мунун бардыгы жогорку маанайда болуш керек, мунун бардыгы чын жүрөктөн болуш керек, туурабы? Албетте, Авторадио сиздин жаныңызга мына ушундай дем күч берип, бир жума бою жаныңызда болорун унутпаңыз. Таңкы лайф алдыдагы 3 саат бою сиздер менен.
2: Да, все верно подметил. Всем еще раз доброе утро. Добро пожаловать в утро, которое начинается не с будильника, да, с хорошего настроения, но это прям обязательно. Если вы уже в пути, то только открыли глаза или готовите ароматный кофе, знаете, вы в отличной компании. Сегодня 13 июля, понедельник, начало новой недели. И мы со Скатом вот готовы начать не только этот день, да, но и эту неделю с такой вот хорошей нотки и с такого отличного настроения.
1: Анан керектүү маалыматтар менен камсыз кылганда улантабыз. Таңкы лайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экенин унутпаңыз. Анан Восток 7 турак жайы жөнүндө дагы да айтып берели деп атабыз. Кандай дейсиң жана? Айтып берели?
2: Айтып бере анда эмесе.
1: Азыр адамдар батирди тандоодо анын баасына гана эмес, жашоо сапатына дагы көңүл бурушат. Үйдүн жайгашкан жери, коопсуздук, сапаттуу курулуш, ыңгайлуу инфраструктура ушунун баары сатып алуу чечимине чоң таасир эткен.
2: Поэтому «Восток-7» создается как современное пространство для комфортной жизни, друзья. Здесь представлены квартиры площадью от 41 квадратного метра, удобные планировки. А также действует, кстати, беспроцентная такая рассрочка до 55 месяцев с первоначальным взносом до 15%.
1: Кандай ыңгайлуу, кандай жеткиликтүү, э? Ар бир кыргызстандык үйлүү болсун деген тилекти айталы дагы. Биз баштадык анда ишибизди.
2: Да, уже 7:09 в Кыргызстане. Всем еще раз доброе утро.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Сегодня на календаре, в календаре, да, сразу два, даже больше, я бы сказала, интересных поводов. Перед этим хотелось бы напомнить, что сегодня не так жарко, наконец-то, немного облачно, и даже, возможно, пойдет дождик.
1: Ишкыл бул жумадан аябай коркоткан биз. Ысык болот деп элмар алдын ала эки жака кетип даярдан отур эле, кеткендер ыңгайсыз болуп калды го, я.
0: Наверное,
1: да. Бизде күн салкын десең, э? Бирок кадимкидей элдердин баары эки жака кетип калганга, Бишкек борбор бошой түшүп тур. Байкадың ушул нерсени?
0: Балким, эй. Парковкадагы унаалар да аз. Анан кийин жолдо унаалар да аз. Иши кылып сонун көрүнүштү мага жакты.
1: Ошол эки жакта жүргөндөр, көлдө жүргөндөр ошол жакка жүрө тургула, бир ай жүрө тургула.
0: Шашпайлы.
1: Кананда 13 июлга карата майрамдык календарда эмне дейт болду экен? Бүгүн элестет пазл күн экен, пазл ойночу элең деди.
0: Ой, я обожаю просто пазлы. Я в детстве их, можно сказать, коллекционировала. Потом, будучи взрослой, уже начала собирать вот эти вот большие пазлы, такие мелкие, с мелкими этими, как там его...
1: Фигуралар,
0: да? Да, мелкими фигурами. И, ну, получала такие красивые, большие картины.
1: Мен өзім қызықпай кем ал нәрсеге, бірақ қыздарым алып келіп, анан шоғылталбай қалған кезде, аларға жардамдасымыз болып, жаңағы жомоқтордың қармандарын шоғылтып қалып тұрғыз.
0: И в тот момент ты чувствуешь себя героем. Ну, здорово, классно. Всех любителей пазлов мы поздравляем. Также, если вы думали, что есть только кинологи, то вот вам такой интересный факт. Есть еще, оказывается, день филинологи, да, я вот правильно прочитала. Это специалисты, которые изучают кошек, знают все об их породах, поведении, здоровье, конечно же, вот разведение. Да, именно сегодня отмечаем день филинолога. Они проводят выставки, помогают сохранять чистоту пород и могут буквально по одному взгляду определить, кто перед вами, будущий чемпион или просто такой вот очень обаятельный пушистик.
1: Бул майрам каяктан чыкты деп коем, көрсө ушулардын урматына чыккан турбайбы, э? Мындан 155 жыл мурун элестет 13 июлда 1871 жылы Лондондо биринчи жолу мышыктардын көргөзмөсү болуптур.
0: Все верно, да. Вот так вот давно уже отмечаем этот день.
1: Билбейм, иши кылып жанагы адамдардын модасы сыяктуу эле да, э? Мышыктардын көргөзмөсү болуп атат, иттердики болуп атат. Индияда бат-баттан ай сайын эле уйлардыкы болуп турат экен дегендей.
0: А, да? Я даже не знала.
1: Алдыкы деген уй деген.
0: Нет, я знаю, да, что они очень ценят как коров, но я не знала, что у них даже выставки проводятся там. Интересно.
1: Эң сулуу уйду аныктаганда булайсың да бул жагычы.
0: Знаешь, какой сегодня день отмечаем? День довольных сотрудников. Я думаю, это про нас.
1: Сен разысың жумушка?
0: Ну, обязательно, конечно, как же без этого. Особенно, когда мы получаем обратную связь от наших слушателей. Говорят, что счастливый сотрудник, да, это не тот, кто считает минуты до конца рабочего дня, а тот, кто приходит на работу с хорошим настроением, друзья. И я очень сильно надеюсь, что наши все слушатели являются таковыми.
1: Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Досторкана, жумушна разы болуп, ушул күнгө, ушул таңга разы болуп, эрте тургандар, кабарлашып коюңуздар.
0: Анда эмесе биз сапарыбызды улантабыз, алдыда эң актуалдуу жаңылыктар күтөт.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователю поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Касымалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармағы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: В Джетур ты приезжай, машину себе здесь покупай. Беспроцентная рассрочка, тебе понравится точно.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
8: У нас есть.
9: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Live на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро на часах 8:05. Если ваше утро только начинается, то добро пожаловать. С вами утренний лайв у микрофона. Как всегда, я Диана, и рядом со мной Аскат.
2: Астыртаға орайы барызға жағуатқан кезі. Чын, ечім күткөмесе, ұшындай орайы. Мен күткөмесім, чын.
1: Ну, я тоже, на самом деле.
2: Мен таң атпай, ұсып, қайна паштай өзгі деген. Жоқ, астыртта болса, барыз жақшы көрген орайы, достар. Ұшындай ұчырда, бізді оғып, жұмышқа баратқандар, жолыңар шыдар болсын. Анан, біздің атары қоштығандар, қол көтір қойғыла. Алдыда байгелі ойындар баштылай енді отыр. Жана, керекті мағлұматтардағы сіздер үшін даяр бұл жақта. Қанша уақыттан бері біз жұма сайын қамсыздандыру тууралуу маалыматтарды берип отпадык беле. Мунун бардыгы территория защиты же коргоо аймагы долбоорунун алкагында болуп аткан. Дал ушул долбоордун алкагында бүгүн дагы бир сонун маалымат менен бөлүшүп коелу. Көпчүлүк камсыздандырууну күтүлбөгөн окуя болгондугун эстейт. Бирок чыныгы коопсуздук тобокелчилик жер ала электе алдын ала кам көрүүдө. Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы жеке адамдарга жана бизнес өкүлдөрүнө автоунааны, турак жайды, мүлктү, өмүрдү, ден соолукту жана башка көптөгөн багыттар боюнча ишенимдүү камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт. Компания ар бир кардарга жекече мамиле жасап, сапаттуу тейлөөнү жана ишенимдүү каржылык коргоону камсыз кылууга умтулат.
1: На самом деле, да, совершенно верно. Это все мы говорим про территорию защиты, друзья, да. Страхование помогает избежать серьезных финансовых потерь при непредвиденных таких вот ситуациях. Именно поэтому многие сегодня заранее страхуют автомобиль, имущество, здоровье и даже жизнь, друзья.
2: Quantum Insurance дагы ушундай комплекстүү кызматтарын сунуштап, кардарларына ишенимдүү коргоо берет экен.
1: Да, в рамках проекта «Территория защиты» мы будем каждый день рассказывать о страховании простым языком. И напоминаем, уже сегодня в вечернем шоу мы, возможно, разыграем уже полис ОСАГО. Да? А в пятницу к нам уже придут очередные эксперты компании Quantum Insurance, которым вы сможете задать любые вопросы в прямом эфире. Кстати, наш WhatsApp-номер 0709-118-118. Обязательно сохраните. В скором времени этот номер еще и вам пригодится, потому что будем с вами играть. Некоторые наши слушатели, счастливчики, да, будут получать подарочки от утреннего лайва.
2: Не болгон оюн, не болгон белектер деген суроо пайда болду. Анда биз менен чогулсоңуз, бир аз убакыттан кийин бардык суроого жооп алабыз го.
1: Эң туура.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Сіздерге арнай тұрған ұшындай соңын нұрларыз бар, белектеріз бар, дағым не өз бар, Дена?
1: Дағы ұшындай өлі, мен жақшы қызықты, керекті малыматтарыз дағы бар. Знаешь, вот качество строительства, еще один такой вот важный момент при выборе квартиры, я бы тебе сказала.
0: Ола, мен да қошылам. БРК Групп бұл жағына да өзгөчө маани берет. Үйлер монолиттік технология менен құрылып, желдетүүчү фасадтар жана декоративтүү таш менен жасалгаланат. Подъездер заманбап дизайнерлік стилде бүткөрүлөткөн. Квартирлерде элестет 3 метрлік бийик шыптар, панорамалык терезелер жана функционалдуу пландоолор каралган. Мунун баары жашоону дагы да ыңгайлуу кылат.
1: Знаешь, вот мне нравятся очень панорамные окна. Я уже представляю, как это все будет выглядеть. Здорово. Именно такие решения сегодня ценят современные покупатели, друзья. Все это мы говорим про БРК Групп.
0: 8:22 минут. Анда мисе, көптөн күткөн, эртеден бери күтүп аткан байгелүү оюнубузду баштайлы.
1: Ооба, албетте.
2: Кручу, верчу. Перевести хочу.
1: Скажи, пожалуйста, Скат, последний раз на концерте ты когда бывал?
0: Ой, концерт я брал его по кетту, это его полду.
1: А на Исакулев последний раз когда ты был?
0: Это кончима, да? Вирджима Олду.
1: А, Салю Олдру.
0: Шарда Олдру, да, извините.
1: Я это неспроста спросила, потому что в скором времени, 17 июля, это уже в эту пятницу, в Чулпанате,

0: выступит сам Бекбурбиев. Большой сольный концерт будет. Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов, Бекбурбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю, друзья. Локации ипподром находится в Чулпан-Ате 17 июля. Начало концерта 18:30. Не упустите шанс стать частью одного из самых таких вот ярких, да, музыкальных событий этого лета, друзья. Приходите всей семьей и с друзьями. Будем петь любимые песни вместе. А если хотите туда попасть бесплатно, то вам необходимо сохранить наш WhatsApp-номер 0709-118-118, включить свои переводческие, так скажем, навыки, таланты, да, и поучаствовать в нашей игре.
1: Дайлалы, джайга, джайында гульжекте болотырған, мына ушул Бекбурбиевтің концертіне кешілік чақыр барағын без белек қылады. Ормандарыз болса, ошоны шылтоу қылып, үйгілесімнен барып, концерт көргінші, дағы бір-екі күн уақыт бөлтіріп, эс алып келсіне.
0: Осы аварай қандай болады екен, ошында жылы болады деп беріп жатады.
1: Көлге барғаннан кейін қандай аварай болсын, бәрі түсесің ғой деп. Жоқ дегенде бір жол түсініп шығасың ғой деп. Бірақ көлде елдің аяғына шейін күн ашық болуы керек еді. Мен осындай да оқығам.
0: Демесе, барып көңіл ашып, жолғы ескерлерді, жаңырларды ұртап келгенге сол мүмкіншілік бар екен.
1: Аға шейін, достар, келіңіздер, біздің тапсырманы атқарып қойыңыз. Әзір біз сізге орысша бір арадан үзінді ұғызалы деп атамыз. Бізде ұшыл ойында рэп болып тұр да. Бүгін ормандарды рэп айттыралы деп атамыз.
0: Соны болмады.
1: Қырғызша отырасыздағы бізге варианттарды ұзатасыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Қызықты, тура жана өзгөчө котормо үчүн Бекбурбиевтин концертіне кештік чакыруу барагы даяр бізде.
0: Адемесе, достар, ұғалыз.
2: Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше. Иногда залезаю на крышу.
0: Вот, все легко и просто, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо перевести этот отрывок рэпа, так скажем, да, на кыргызский язык. И за самый такой необычный, интересный, самый главный верный перевод мы подарим целых два билета на концерт Бекбурбиева. Зачитаю вам еще раз. Не рэп, конечно, но постараюсь, чтобы вам было понятно все. Я на седьмом этаже. Это как шестой, но один повыше.
1: Е. Ух, ты гендер. Уж поверш керек, ты рэп тошный волк кетчелёг ильгерей.
0: Ну, можно и добавить, да.
1: Нам. Когда я имею, өзіңіздің қотырмаңызды, вариантыңызды ұзатаға алыңыз.
0: Бұрылыз. Не.
1: Байқайлы.
3: Кручу, верчу.

0: любила.
1: Авторадио. Новости.
2: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователям поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
1: MR Group. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
3: Жарнама. Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме меректері, үстелдер, отырғыштар бар ба?
4: Бізде бар. Жаңа арзандату менен Евромебель дүкендерінде қонық бөлме меректеріне, ашқана үстелдеріне жаңа отырғыштарға 15% арзандату. 17 июльден 22 июльға дейін. Пайдалы бағада сатып алыңыз.
5: Сіздің балаңыздың өспірім Қорақ тілі университетте оқуын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспірімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірмеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабыл алу жүріп жатады. Толығырақ мәлімет 0558-915-52-02.
6: Мотосаяхатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапаттуу және сенімдүү шлемдерді Мотошоп дүкенінен таба аласыз. Европадан келген бюджеттік және премиум шлемдерден чоң таңдоосу. Буйрутма менен алып келуу кызматы. Ошондой эле мото тетиктер және аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
7: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусно блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Автомонитор.
1: 8:45 минут, достор. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча тыгындар тууралуу айтып берели. Манас проспектиси менен Ахымбаев көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Горький көчөсү менен Панфилов көчөсүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Мына ушул тыгындардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Салыштырмалуу айта кете турган болсок, жай болгондуктанбы, элдин бардыгы эки жакта эс алууда жүргөндүктөнбү, тыгын бир аз азайып калды. Мына ушул ачык жолдор менен жумушка бараткандар, барыңыздарга ийгилик, жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: Дагы бир жолу барыңыз, дарга салам айталы, таңкы лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер.
2: Всем еще раз доброе утро, да, начинаем наш насыщенный третий час, на часах уже 9.06. Всем тем, кто в дороге, да, уже проснулся, мы вас поздравляем, потому что вы попали именно в тот момент, когда нужно вот получать полезную информацию.
1: Албетте. Биздин кеңсеге дагы мына тогузга жакын элдер көбөйүп баштайт. Силердин дагы жумушта, силердин дагы кеңседе мына ушундай көрүнүштөр орун алып аткан болсо, анда бардыгыңыздар үчүн сонун маалымат камдап койдук, достор.
2: Да, оказывается, в наше время сейчас страхуют не только автомобили, дома, да, или здоровье. Некоторые мировые знаменитости страхуют даже части своего тела. Вот так вот. Например, футболист Криштиану Роналду во время выступления за мадридский Реал застраховал свои ноги примерно на 120 миллионов долларов. Да-да. Ну, в принципе, неудивительно, да, ведь именно они являются главным инструментом его профессии. Благодаря его сильным ножкам, да, он и зарабатывает денежки. А вот легендарный Дэвид Бекхэм оформил страховку на свои ноги тоже и тело почти на 195 миллионов долларов.
1: Ана сага экөөбүз дагы мээбизди камсыздандырып ийсек я.
2: Экөөсөң да оозубуз тил
1: тил э
2: тилибизди экөөбүз сүйлөп акча таап атпайбызбы? Все это еще раз доказывает, что страхование — это не лишние расходы, а финансовая защита того, что для человека действительно ценно. Именно об этом мы говорим в проекте «Территория защиты» вместе со страховой компанией Quantum Insurance.
1: Мына ушунун бардыгы кандай кызыктуу, таң калыштуу. Демек, дүйнөлүк жылдыздарда эң баалуу нерселерин камсыздандыруу деген бул адат турбайбы?
2: Конечно, конечно, для спортсменов это часть профессии. Если травма помешает играть, страховка помогает компенсировать финансовые потери. Именно поэтому страхование во всем мире считается нормой. Так что, друзья, давайте вот соблюдать, да, такое правило, как финансовая грамотность, и тоже немножко подумать об этом.
1: Бизде дагы бул түшүнүк кенен орун алып аткан кези, буюрса бара-бара биз дагы Диана көздагы телевизди буюрса камсыздандырып анан ал туралуу сөз айтабыз, сөз айтып беребиз, э?
2: Ошого дагы көз жетербиз, э, буюрса.
1: Анда эмесе, достор, 3-чү саатыбызда эмне болот? 3-чү саатыбызда көбүрөөк маек болот, сиздерден кызыктуу окуялар болот. Ошон үчүн авто окуяларды баштап койгонго уруксат этиңиздер.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
2: А я сразу советую вам сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправлять свою уникальную, интересную, необычную такую историю.
1: Бүгүн өзүңүз жөнүндө айтып бергенге сонун мүмкүнчүлүк болот. Анын аркасында кызыктуу окуянын авторуна биз сонун белек дагы беребиз. Достор, бүгүнкү тема рульда, машинада сиз кандай адаттарга ээ болдуңуз же кандай адатыңыз бар? Таң калыштуу же кээ бирөө суктанган, кээ бирөө тескерисинче жаман көргөн адаттар болот, э? Айдоочу катары сиз рульда баратканда кандай адатыңыз бар?
2: Да, друзья, напишите свою историю, какие привычки у вас есть, как у водителя, да, во время того, как вы в дороге, во время того, как вы за рулем. Вот какая у тебя привычка есть, Аскат?
1: Еде-еде телефончику мой окшойт.
2: И уже бывает-то.
1: Негиз туура эмес ошол, э?
2: Ошол туура эмес. Ушул адаттан мындай айрылыш керек кода бойлойм.
1: Бирок азыр 90% айдоочулар да ушул нерсе билбейм, угармандарды эле жазат болуш керек эдегеде. Бирок мен айдап баратып карабайм, жанагы жол чырактарда токтоп каласың, тыгындарда токтоп каласың го, ошондо телефонду, соц тармактарды барактап ийме адатым бар экен.
2: Ошондо мында дал ошондо карабаш керек да, камералар болсо чырк деп сүрөт тартып коюшат, анан кийин штрафтарды мына эмесе деп сага жиберип коюшу мүмкүн.
1: Билбейм, азырынча айып келе элек. Айып кергенден кийин такыр карабай калат окшойм, э?
2: Келбей эле койсун. Да, друзья, подарочки у нас очень даже вкусные, очень даже нужные, очень даже кстати, да, приготовили для вас целых 2 блока вкусного сока от WeFruit. Сок WeFruit от вкусного вам представлен самыми вкусными, востребованными и продаваемыми видами. Это манго, это ананас, апельсин, коктейли из тропических фруктов, мангустин, маракуйя, личи. Сок отлично утоляет жажду и придает уникальный букет восхищения и удовольствия при употреблении, друзья. Имейте в виду, мы за самую интересную, необычную историю подарим целых 2 блока вкусного сока от WeFruit, друзья. Кстати, можем получить и от вас голосование. голосовые сообщения, да, но, пожалуйста, просьба не более 20-30 секунд, потому что, ну, нужно учитывать и график нашего времени тоже.
1: Ого, да, узак был он, да, без эфирден гоял бы я глав, за мной зеле, да, эфирден сыртқары оқып тұрып, анан қысқайт беріп қойшуыз мүмкін, да, ошон үшін өзіңіздің өніңізді эфирден жаңырсын десеңіз, аны бүтінде оқырмандар өз сізді оқысын десеңіз, анда қысқа нұсқа қылып жөнетіңіз. WhatsApp номер 0719-118-118. Айдоочу қатары қандай адаттарыңыз бар? Алар жағымдуу, жағымсыз ба? Оқиялары жазыңыздар ем.
2: Ты знаешь, какая у меня привычка? Пристегиваться.
1: Тура,
2: это вот обязательно. Вот. Именно тогда, когда я за рулем, я всегда пристегиваюсь. Ну, не знаю. Это не говорит о том, что я в себе не уверена, конечно. Но вот такая вот привычка. Мне так комфортнее ездить. Я надеюсь, что у наших слушателей тоже есть такие вот полезные привычки, да, с которыми они поделятся. А в конце часа мы объявим очередного нашего победителя. Так что отправляйте. Будем ждать.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня
0: Бек.

0: Автоистории на Авторадио.
1: Сразу хочу начать с нашего WhatsApp-номера, да, 0709-118-118, друзья. Именно туда мы будем ждать ваши уникальные, необычные истории. Также хочется добавить такую, знаешь, хорошую, полезную информацию. Аскат, согласись, вот надежность застройщика тоже, оказывается, играет, ну, достаточно такую хорошую роль.
2: Албетте, албетте. Мунсыз болбайт кодай. БРК Групп Курлыш Тармагында 15 жылдан ашуны ийгиликтүү иштеп келеаткан компания экен. Буга чейин да айтканбыз, мындан арды сыймыктануу менен айтабыз. Алар долбоорлорду идеядан баштап пайдаланууга берилгенге чейин толук көзөмөлдөшөт. Компаниянын портфелинде бүгүнкү күндө 11 долбоор бар. Жалпы курулуш аянты 350 000 чарчы метрден ашат, элестет. Эң башкысы 2000 ашуун кардар БРК Групп компаниясын тандап өз ишенимин көрсөткөн.
1: Вот именно по этой причине все больше людей выбирают Восток 7 как место, где можно начать такую вот, знаешь, новую главу своей семейной жизни. Выбирайте правильные строительные компании, выбирайте комфорт для себя. Конечно же, нужно учитывать еще и те детали, да, которые мы до этого упоминали, друзья. Ну а прямо сейчас хочу зачитать для вас уже ваши автоистории, тема нашего сегодняшнего эфира. Какие привычки есть у вас, как у водителя, будучи за рулем? Какие истории мы получаем?
2: Авторадио салам дейт. Менде уна айда паратканда артқы күзгүнү карай берген адатым бар экен дейт. Кээ бирөө такыр карабайт го ушуну. Менимче туура эле нерсе дейм да, коопсуздук үчүн. Эгер дайым карап көмүп калган болсоң, акка оңой бересиң.
1: Кээлер бар.
2: Адашпайсың.
1: Ооба, допустим, я на камеру не смотрю.
2: Хочу.
1: На камеру не смотрю, да, если даже есть там камера заднего вида, я уже вот, ну не знаю, как человек, который начал водить машину без камер, я привыкла

0: смотреть на зеркала. Ну, мне так удобнее, не знаю. Камерам я не так сильно доверяю. А вот, оказывается, есть люди, которые, наоборот, не привыкли смотреть в зеркало, а вот пользуются чаще всего вот этим вот маленьким монитором.
1: И мен қапталдағы күзгілерді қарайткен, бірок маңдайымда артқы жақты көрсеткен күзгін дерлік қарайткен. Мен, мысалтын, артқы айдағанда камера қарайткен.
0: Есть у меня одна подруга, у которой нету зеркала.
1: О, на горде.
0: Вот, да. Ей приходится смотреть на этот маленький монитор, да, то есть ориентироваться по камере. Ну, я не знаю, вот даже когда нас учили, нам всегда говорили, никогда на 100% не ориентируйтесь, смотря на камеру. Лучше всего привыкнуть вот к своим зеркалам.
1: Егерде камераңдағы, мониторыңдағы Қытайдан келген бір арзан камера қоймаса, болды данды, жауыз көргізет, жақын көргізет.
0: Да, кстати, столько мемов еще было, да, в Инстаграме.
1: Артқайдағаны даң дегендейін тоқтай бересің, да?
0: Не дай бог, Құдай сақтасын. Есть еще сообщение. Доброе утро, Авторадио. Доброе утро, Аската Диана. У меня привычка такая, всегда брать с собой что-нибудь перекусить. Это обычно батончик. Никогда не знаешь, когда проголодаешься. Обычно с собой еще ношу литр воды без газа.
1: Азыркы біздің тығындарды еске алғанда, менімше ең соңын адат оқшайды. Құрсағың дайым тоқ. Қайсы жұрсыр болғасын, еңге кетіп қалу өресің деді.
0: Да, потому что смотри, вот пробки, да? Ты стоишь, точнее, ну сидишь. Стоя, сидишь, я не знаю, как сказать.
1: И... Я машина говорю, отрывай.
0: И в этот момент ты нервничаешь. А женщины, когда мы голодные, мы становимся еще более такими, знаешь, агрессивными. А потом раз достаешь батончик и немножко уже становишься мягче.
1: Лайфхак, вот достор. Лайфхак, да. Рульда, айым болып, ал бірінсеген нерп болатқан болса, дорога, пирашки-сирашки бере қалғыла. Сағын тойғыза қалғыла.
0: Да, все верно. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Напишите вашу историю, друзья. У вас есть еще полчаса. В конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя. Подарим целых 2 блока вкусного сока от Вифрут. И, кстати, аудиосообщение тоже принимаем. Не более 20-30 секунд. Так что не стесняемся, пишем.
1: Ола, теманы есіңіздерге салалы, айдолчы қатары қандай қызықты адаттарыңыз бар. Ұзатыңыз қана.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователям поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах – уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: легендарлуу инсан тобу бактылуумун деп аталат сонун эрдести. А бизде болсо ушул мүнөттөрдө окуялар бар экен.
1: Кандай экен кадам?
0: Ассалому алейкум, кандайсыңар? Мен болсо аккумулятордун клеммасын кечинде ажыратып таштамай адатым бар. Түнү менен ток жеп, эртең менен от албай калчудай эле сезиле берет. Бирок тааныштарымдын баары компьютериңе доо кетет деп айтышат дейт.
1: Аккумулятордун эмнеси?
0: Зымдарын ажыратып кеткен да.
1: Ошентип эле сүйлөсүңөр да. Кыргызча эле.
0: Клеммасы эме дегенби? Бирок ооба, компьютерге доо кетет дегенге кошулам да мен дагы.
1: Значит, желательно не делать так, да?
0: Ошондой кылбаш керек. Өз түшмөгөндөн кийин капотту ачпаш керек десең. Мен мисалы капот ачпайм да.
1: А зачем так делают? Для того, чтобы сэкономить, да?
0: Ээр машинелердин мындай билбейм, бирдекеси тормоз болуп калабы, иши кылып аккумулятор отуруп кала берет да.
1: Нет, ну а если фары выключить, все выключить, как положено,
0: то... Кээде ошондо дагы отуруп калмай атат да, ээр машинелердики.
1: Да, ну интересно, интересно. Хорошо, нужно будет еще изучить этот момент. Наш WhatsApp номер 0709-118-118, тема нашего сегодняшнего эфира, друзья. Какие привычки у вас есть, как у водителя, друзья? Отправляйте свои интересные истории. А я хочу напомнить, что за самую интересную мы дарим вкусных целых 2 блока сока от компании V-Fruit. А у нас есть еще история.
0: Ага. Бүгүнкү күнүңөр жакшы маанайда өтсүн дейт. Эгерде мен кокустан бирөөнүн машинасында жолдо кетип бара жатсам, жасанып, сулууланып баштайм дейт.
1: Ой.
0: Чачын жасап баштайт экен, радиону авторадиогон толкунуна койдуруп баштайт экен, кошулуп алып ырдап билеп баштайт экен. Эмне жакшы адат.
1: Ой, ну прекрасно, здорово. Девочки вот такие вот, любим, да, принарядиться. Немножко привести себя в порядок. Здесь молодцы. Друзья, отправляйте свою уникальную историю. Но в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя. Также принимаем от вас голосовые сообщения. Так что ждем, пишите свою историю.
0: 208 абоненты, орусча жазган экен, ошону окуй койбойсуңбу?
1: А, да, бар экен бе? Байкабай калып турмун да.
0: Анан бул жакта аудио кыргызча ыр жөнөткөн экен, ошо рульде баратып ырдаган ырын жөнөткөн экен да, эми ырын укпай эле коелу, окуясын угалы, э?
1: Да. Здравствуйте, пишет. У меня привычка, услышав любимую музыку, я начинаю подпевать громко, даже если я еду один. Однажды, став на перекрестке улиц во время затора автомобиля, я начал петь, а другие водители начали аплодировать. Стали показывать большие пальцы, лайки, пишет. Ну, классно, классно. На самом деле, да, мне тоже очень сильно нравится петь, когда я за рулем, и особенно, когда я одна. Это очень важно. Но, знаешь, вот когда я начинаю петь, я понимаю, что я могу войти в образ. И из-за этого я закрываю все окна в своей машине.
0: Что, им кидай, терезелерді ачкой, бәлкім сағадағы башқа айдаушылар ұшындай лайктарды көргөзіп қалады, қолдап қалады.
1: А, ну, ялпыр давай қойым дарын.
0: Сен көзің жұмалыдай берді.
1: Андай жолды кем арайтанды.
0: Достар, рульда, баратқанда, айдаушы қатары сізде қандай адаттарыңыз бар? Қызықты, оқиларды ұзатыңыздар, дағы 18 минуттық уақытыңыз бар екен. Бәлкім сіз жеңіші болып қалашыңыз мүмкін.
1: Все верно, будем ждать.

0: Автомонитор.
1: Автомониторның дүрбісін шлагбаумды көздей бұралы, достар. Әнткені мұны ұшыл аймақта тығын болу отқан екен. Тағырағы Фучика көчесінді Коммунаров тілкесінен баштап, Жібек жолына чейінке аралығында оңдып түзе іштеріне байланышты бір тарау жауық болып, мұны ұшыл аймақ тығын болу аттыр. Егер де Фучика тараптан келе тұрғандар, профсайыз көчесінен өте тұрғандар, мұны ұшыл жерде алдын ала пландап алғаныңыз еп болады екен. Жол жүріп баратқандар, жұмысқа баратқандар, жолыңар шыдыр болсын. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18, в Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
9: У нас есть.
10: И со скидкой! В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
11: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
12: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователю поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Касымалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Ben dostların altında çok periden korpagandı yürendim. Dostlardı taktım cana özüme bolgun işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümderini önüktürüü jana ar bir balaga bolgun kamkordok. Toluk gündük mektep. Kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-nji klaslarga çeýin kabul alyw ulanyda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýunga çeýin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
7: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени, почки по суперцене в лаборатории «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.kg.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика «Коррек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователям поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Бар-бар менин колумда. Қалағанымдын барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев бір выда.
5: Таң кайрыле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователям поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Атылбек Асамалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Дарит.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Ча-ча-ча.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Социальный фонд завершает подготовку к запуску новой автоматизированной информационной системы, которая позволит назначать пенсии по возрасту и инвалидности без подачи заявлений, сбора справок и личного посещения отделений. Для получения услуги гражданам рекомендуется заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Тюндюк». После запуска системы данные о трудовом стаже и доходах гражданина будут собирать автоматически. На их основе система самостоятельно рассчитает размер пенсии и оформит ее без дополнительных обращений со стороны будущего пенсионера. За месяц до достижения пенсионного возраста пользователям поступит уведомление в личный кабинет приложения «Тюндюк». После этого ему останется выбрать банк, на карту которого будут перечислять пенсионные выплаты. В соцфонде рекомендуют уже сейчас скачать приложение «Тюндюк» и пройти регистрацию. Граждан предпенсионного возраста также просят обратиться за помощью к родственникам, если возникнут сложности с установкой или настройкой сервиса. В Бишкеке водителям электросамокатов и электровелосипедов напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В УПСМ сообщили, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны ездить по велодорожкам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части. На пешеходных переходах необходимо спешиваться, а на тротуарах уступать дорогу пешеходам. Кроме того, запрещено выезжать на встречную полосу, пользоваться телефоном во время движения, перевозить пассажиров и управлять транспортом в состоянии опьянения. В темное время суток водители должны включать свет и использовать защитный шлем. Кабинет министров установил 1 сентября 2026 года выходным днем для отдельных категорий работников города Бишкек. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Толбек Асамалиев. Его цель – апробация нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности отдельных территорий. Согласно документу, 1 сентября 2026 года является выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из госбюджета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
1: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
3: Жарнама.
4: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
5: Аламидин бірден тұрақжай іздеп жатасыз ба?
6: Токтой тұрыңыз.
5: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
8: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17-июлдан 22-июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
9: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
10: Деятельность лицензирована.
11: Дарить!

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 13 июля, во многих районах республики облачно. В некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до 30 градусов. В Высокульской области сегодня дожди, днем плюс 18. В Нарыне сегодня днем тепло до 20 градусов. В столице сегодня местами осадки. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения – микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром» Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Art Deco – мезгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg».
11: Деятельность лицензирована. Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Авторадио.
1: Бар келет колуңдан ишен, сага эч ким таккан жок. Кишен, ишенбеген адамга.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык. Табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram – fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ливом, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзён, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, перебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: пруд во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
6: У нас есть.
7: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: «Знаток» – все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. «Знаток» – лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, перебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзён, западная часть французского квартала, школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнение международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.

0: берин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Рут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
2: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Мыйзамдаштырылбаган чет элдик номерли унаалар утилдештирилет. Министр

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6 микрорайон, 5 частично, южная часть 8 микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8 микрорайоне ожидается снижение давления воды.

0: Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, с перебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмөй мектери, үстелдер, отургучтар барбы?
3: Бизде бары бар. Жана арзандатуу менен Евромебелдин күндөрүндө конок бөлмөй мектерине, ашкана үстелдерине жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: АЗС-партнер

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Экарай!
13: Все, что нужно, покупай.
14: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. «Экорай».
15: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения — микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром», Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийи. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165. Дарите жизнь.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
3: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Уже 18 июля «Лямба-фест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямба-фест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
2: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Pulse Fitness дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм, твое здоровье.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения – микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром» Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры.

0: инфраструктуры, а также выполнение международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах «Ивраше» Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках «Ивраше» в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм «Ивраше KG» и по телефону 0550-770-401.
1: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.кг». Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В южной части Бишкека с 9 утра 14 июля до 8 утра 15 июля будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Район отключения – микрорайон Асанбай, 6-й микрорайон, 5-й частично, южная часть 8-го микрорайона, жилые городки Аларча-1, Аларча-2, Аларча-3, Ортасай-2, Сарёзюн, западная часть французского квартала, порталом школа «Газпром» Асанбай 40/1. В 8-м микрорайоне ожидается снижение давления воды. Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе. В Кыргызстане на год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садырджапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. Главный вход в международный аэропорт Манас официально открыли для пассажиров и встречающих. Об этом сообщил глава компании аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов. По его словам, одновременно с открытием входа полным ходом продолжается масштабная реконструкция и модернизация здания аэровокзального комплекса. Новая входная зона позволит эффективно распределять пассажиропоток и сократить очереди при входе в аэропорт. Также отмечается, что ремонтные работы на остальных участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бұл жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоо.

0: жол. Сергек жашоо чекиткейже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура Булгарыдан жасалган. Жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Деятельность лицензирована.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 14 июля, в горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ночью опустится до 23. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 33 градуса тепла, а ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
11: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
12: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах Ivrochet Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrochet в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrochet KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Инстаграм «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
6: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
7: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Чай, гончай, тайешик, сарата,

0: Реклама. Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
1: Деятельность лицензирована.
2: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
1: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.